0: Легенда днева.
1: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманькало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.

0: Радио Ена 80-та ти принаша кухиня. Кирста дизайн и какопост дома.
1: Елика, води и производец кухинских нап. Бланко корита, арматуре и системи за лучевание отпадков.
0: Пома